0: The Healthy Kazakhstan medical train has been operational for 15 years, addressing the scarcity of medical facilities in the most remote regions of Kazakhstan, the world's ninth largest country by land area. The medical train is a government-led initiative, traveling 20,000 kilometers to 120 villages and towns yearly. In Aktogay, villagers have been waiting for the train for a year, and the news of its arrival has spread quickly. With only a day or two in each village, the doctors face the pressure of attending to all the patients before the train moves on.
1: Вот, а здесь, как вы сами заметили, тоже постоянный шум. Устаешь, хочется иногда тишины, особенно во время консультации, там, когда проводишь аускультацию сердца или там измеряешь давление, необходимо тишину, ну, как бы нуждаешься в тишине. Ну, со временем привыкаешь. Да, обычно очередь большая, поток пациентов очень большой, и они все стоят в коридоре, там тесно, поэтому время ограничено. Мы не можем долго беседовать, обсудить все вопросы.
0: Today, cardiologist Dr. Tastanbekova has already seen 60 patients. With just an hour left before the train's departure, an emergency case arrives.
2: Ну, надо,

0: қалады, кемеді сәл қалды. Жолдам сәл.
1: Ну, мы поддерживаем связь с родственниками посредством сообщений, видеозвонками, но когда проезжаем мимо родных городов, мы не упускаем возможности съездить домой хотя бы на пару часов ради общения вживую. В целом, получается, почти 2 года я не была дома и не виделась с родственниками, поэтому это очень волнительно. Я с нетерпением жду этого.
2: Dr. Tastanbekova's friends have come to visit. The doctor lived in Almaty for several years during her medical studies, so the city feels like a second home.
1: Не хочешь?
3: Просто видео.
1: Рахмет, что приехали. Очень рада вас видеть.
4: Пока вам покажу, где я живу. Мои рисунки, которые есть. Да, кажется, успеваем.
1: Алматик, идем. Альюшенька, я здесь живу. Добро пожаловать. Вот здесь я сплю. Вот так и живем. Там дальше у нас ресторан, там ходим кушаем, а дальше уже та сторона кабинета, жумыс жасаемс.
5: Жумыс жасаемс, ар жағында.
1: Не.
5: Через ресторан проходим.
1: Через ресторан проходим, и там уже 4 вагона рабочих. Шыға берейік, болды. Кеттік. А то вот так, қазір. Все, экраватор, давайте. Да, там у нас же всегда меняются станции, локации, соответственно, тоже меняются. А тут такой домашний уют иногда нас вызывает. В основном это врачи, также мои коллеги. Некоторых из них я тоже приглашала сюда, но как бы они отказались, потому что не понимают, что для них, возможно, там требуется больше жертв, поэтому они...

0: As a global energy crisis deepens, China doubles down on its plan for clean, limitless energy. Dubbed the Artificial Sun, scientists hope to crack the code on nuclear fusion.
1: 那么这个核聚变技呢，既然能够提出来，而且从国家舆论的角度来讲还在传播，那么一定就意味着中国的技术水平呢已经达到了一定的能力。
0: China green tech exports surge, but other sectors face headwinds.
2: Exports are the key growth driver the past couple of years, and if the rest of the world is suffering, the scope for China to continue to export its way to growth is limited.
0: Can China play the role of peacemaker in the Iran crisis?
3: Typically, China has economic leverage over countries that act like normal, rational economic countries. Iran's not like this.
0: When Titans Clash, 4th of May, Monday on CNA.
4: The first thing in the morning as Asia wakes up to a new day. Get up to speed with major events shaping lives in the region and other parts of the world.
5: Putting things in perspective with eye-opening reports and expert analysis as a new era of global politics breeds power struggles and shifting alliances.
4: We get to the heart of the matter and take stock of the issues you're invested in with on-the-ground reports and wall-to-wall coverage. Viewing it all from a regional lens because we put Asia first.
6: A fuel crisis grounding boats and pushing up food prices. Why safe havens aren't working and where to put your money instead. Plus, too expensive for customers, yet still barely enough to make a living for this young hawker. Money Mind, Wednesday on CNA.
7: Бармас сізе? Чудо, мен шешпей тұр тағы басынан түсіру керек мен.
8: Ал, не сен қымда тәрін тағырыш?
7: Жоқ, қалыстырма просто. На, авуэр кішкене қисық болып тұр, да? Да, я вижу изменения на ЭКГ. Надо сейчас УЗИ сердца провести.
9: Так, нитроглицерин под язык. Сейчас бери салат, надо, чтобы боль снимать. Потому что шок будет сейчас.
7: Не, Гульзат, зил пара на жерде, мен кабинет не дешь, шок там. Тёрт таблет, джепс без. Сол хрымызмен, тёрт таблетка. Су, стакан суп. ОКС подозреваем, жектан. Этот острокоронарный синдром, жедел коронарный синдром. Себебі кеудес ауырып жатыр, түннен бастап ауырып жатыр екен. Скорый шақыра берейік. Как?
10: Айта салыңдаршы, жазылып тұрған шығар?
7: Жоқ, жазылған шығар. Абай қаран алып қиын да. 63 жылға?
10: 63 жылға кәдімі сіздер. 4 қолынасын алып кесін. Скорыйды мау 3 пен.
11: Это просто состояние, надо ввести срочно в центр ЧКВ, это чрезкожное вмешательство.
12: Для жизни это могут быть жизнеугрожающие аритмии, кардиогенный шок, вплоть до остановки сердца. Поэтому да, здесь важна точность диагностики и оперативность лечения.
13: Ажак там уже билет главврача к туалету заезд.
12: Потому что по протоколу некоторые лекарственные средства мы не можем держать, такие как наркотические обезболивающие и так далее. Что у нас нет всего необходимого оборудования, того оборудования и отделения для дальнейшего наблюдения. То есть сначала их условий нету, как бы у нас другой немножко вектор помощи пациенту, у нас как бы первичная помощь, диагностическая и консультативная.
14: The patient will be transferred to a hospital 4 hours away. This timely intervention will likely save his life. The 8-month-long medical mission on board forged a new family amongst the staff and crew. Tomorrow they'll head home. The mission has been a success, with an estimated 100,000 patients treated along the way.
1: Бүгін соңғы отырыс осы коллективта. Бірақ көзді ашып жұмғанша 8 ай деген жаңағыдай тез ұшып өтті.
14: For Dr. Yeginbayeva, it means leaving behind good memories and uncertainty. Staffing remains a challenge every season. Despite a $2,000 monthly salary, well above the usual medical staff pay, few are willing to make the sacrifice this life on rails demands. Even Dr. Yeginbayeva is not sure if she's coming back for a fifth year.
15: Локомотив с автопровозом до Казани, мы с автопровозом до Казани.